тачке место забитых. И нет любви, грехи идут на двоих. И как долго-долго я искал все те слова, что тебе не сказал.

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

бока. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, стальник

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
2: О, это лягушка. Я знаю, это птицы.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, которые затронули администрацию президента, местную вертикаль власти и комитет госконтроля. Живой диалог. В Музей славы Могилевской области передали уникальный артефакт – капсулу времени с посланием ветеранов Великой Отечественной войны из России для будущих поколений. Зачитать обращение планируют 9 мая 2045 года. Личный прием граждан провел председатель Бобруйского горисполкома. На встрече присутствовали специалисты городских служб. Жители приходили с волнующими их вопросами. Максим Гурин взял на личный контроль все обращения. Подробности на bobrlife.by. Уже в эти выходные Александрия снова соберет всех друзей. Для гостей праздника организована насыщенная программа. Работа тематических площадок, сырный фестиваль, полевой кинотеатр, концерт под открытым небом, караоке-микс-шоу, молодежная дискотека, праздничный фейерверк, зажигание купальского костра. Прямые телефонные линии пройдут в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов 11 июля. Все номера телефонов в телеграм-канале «Говорит» и «Показывает Бобруйск». С 10 по 12 июля на берегу водохранилища Чигиринка пройдет областной труслет медработников области. Масштабное спортивно-оздоровительное мероприятие соберет сборные команды первичек учреждений здравоохранения региона более 200 человек. Международные соревнования по автомодельному спорту «Кубок Евразии» пройдут в Бобруйске с 27 июля по 2 августа в Парке культуры и отдыха. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Привет не только море, привет наш прекрасный Бобруйск, прекрасный город наш замечательный.
1: Да. И доброе мы успели. Утро.
0: С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрейшее утреннее шоу 2 в 1.
1: Ну и 9 июля, уже четверг, маленькая пятница.
0: Еще не успеешь оглянуться, уже будет август.
1: Ну зачем вот сразу
0: август? Август очень хороший месяц,
1: ну,
0: на самом
1: да,
0: деле.
1: Ну да, но только последний месяц лета вот всегда грустно мне в этот момент.
0: Да.
1: Попрощаться.
0: Ну, что делать? Время неумолимо утекает.
1: Да, поэтому сейчас что, нужно наслаждаться каждой секундочкой, может даже в отпуск съездить куда-нибудь.
0: Да, вот и даже плохой погодой тоже нужно наслаждаться.
1: Да, ну и как раз в тему поговорим про деньги.
0: Ага.
1: Потому что в отпуск без денег, ну куда? Никуда, вот собственно.
0: Угу.
1: Поэтому немного удивительных фактов вам расскажем про деньги.
0: Так,
1: и
0: поехали.
1: Первое, кстати, оказывается, первые деньги были не монеты даже, угу. И не бумажные, что-то такое.
0: Листики, что ли?
1: Как в детстве, да? До появления привычных денег люди обменивались товарами, но особенно ценили соль. Она была настолько ценной, что вот даже выражение появилось «быть не солоно хлебавши», говорят.
0: О, вот оно откуда пошло, оказывается, ничего себе. Ну, а самые древние монеты появились больше 2500 лет назад. Первые металлические деньги начали делать в древнем государстве Лидия. Территория современной Турции. Это изменило торговлю. Больше не нужно было каждый раз договариваться о стоимости товара. Вот так вот.
1: Ну, а бумажные деньги придумали не в Европе. Первые бумажные деньги появились в Китае примерно где-то 1000 лет назад. Купцам было неудобно перевозить тяжелые мешки с монетами, поэтому, собственно, такие, о, а почему бы нам...
0: Дай-ка я нарисую. Это что-то попахивает каким-то мошенничеством. Бумажка на ней нарисована. Это 100 тысяч. На. Самая маленькая монета в мире весила меньше грамма. Некоторые исторические монеты были настолько маленькими, что их легко можно было потерять. Их делали для мелких покупок, но сегодня такие экземпляры стали ценными для коллекционеров.
1: Вот так, а если большая покупка, большая монета?
0: Да, прикатил
1: такой. Размером с холодильник.
0: Да. Ну, какой, собственно, объект покупки, такая и монета.
1: Да. Ну что, у нас в этом часу еще гороскопчик будет?
0: Конечно же, поговорим про мифы.
1: Ну и, конечно же, интересные факты, поэтому не переключайтесь, мы начинаем.
0: Погнали.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Гороскопчик, вам подготовили звездочки, а мы до вас донесем. Итак, Овны, 9 июня вам стоит направить энергию на завершение начатых дел, ведь именно настойчивость поможет вам получить хороший результат.
2: Тельцы, сегодня вам лучше не торопиться с решениями и довериться спокойному подходу, особенно если вопрос касается денег или важных покупок.
1: Близнецы, вам день обещает быть насыщенным общением, поэтому новые знакомства и неожиданные разговоры могут принести вам полезные идеи.
2: Ракам звезды советуют уделить больше внимания близким людям, ведь именно теплая атмосфера дома поможет вам восстановить силы и настроение.
1: Львы, но ваши лидерские качества будут особенно заметны, поэтому смело проявляйте инициативу и не бойтесь брать ответственность.
2: Девы, сегодня вам пригодятся организованность и внимательность к деталям, особенно в рабочих и бытовых вопросах.
1: Внимание, весы. Постарайтесь сохранить баланс между делами и отдыхом, чтобы не забыть о собственных желаниях и потребностях.
2: У скорпионов день подходит для важных разговоров и новых планов. Главное, не скрывайте свои настоящие намерения.
1: Стрельцы, вас может ожидать приятные перемены или интересные предложения, поэтому будьте открыты всему новому.
2: Козероги, ваши старания постепенно дают результаты, а 9 июля может стать хорошим временем для практичных решений.
1: Водолеи, необычные идеи и творческий подход помогут вам найти выход там, где раньше казалось сложно.
2: Рыбы, прислушайтесь к своей интуиции и не забывайте уделять время отдыху и приятным мелочам.
1: Ну что ж, сегодня нам всем стоит быть повнимательнее, а также повнимательнее послушать хорошую музыку на Зефир FM.

0: УАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно? А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни.

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Итак, мы подобрались медленно, но верно, к лайфхакам. Расскажем вам сейчас.
1: Про экономию, собственно. Да. Вот как накопить финансы, собственно. Итак, сначала говорят, вот заплатите себе, мне нравится.
0: Да,
1: сразу вот все. Финансовые эксперты советуют, как только пришли деньги, сразу нужно отложить небольшую сумму, а потом уже распределить все остальное.
0: Да, говорят еще, что маленькие расходы могут съедать большие деньги. Кофе, перекусы, подписки, мелкие покупки кажутся незначительными, но если посчитать их за год, сумма может удивить. Ну, кстати, по факту.
1: Слушай, да. Ты же платишь, допустим, по 2 рубля. Mm-hmm. Ну, ты же не замечаешь, да, за год это много, а так как будто бы мало. Вот если бы кто-то тебе за год сразу дал эту сумму.
0: У меня сразу есть идеальная фраза. Ну, жизнь одна, надо.
1: Ну, и список покупок реально помогает экономить тоже. Человек, когда идет в магазин без плана, он чаще покупаю то, что увидел на полке. Ну, кстати, есть такое, да. И вот это мне надо, и вот это, а потом оно как бы и не надо.
0: Еще говорят, что лучше брать поменьше тележечку, а лучше вообще корзиночку.
1: Ну, в руках?
0: Да.
1: Так ты все равно много наберешь.
0: Ну, не так
1: еще
0: много.
1: Дети с тобой.
0: А так будет еще корзина, большая тележка, еще и в руках. Не всегда выгодно покупать самое дешевое. Дешевая вещь может быстрее сломаться, и в итоге придется потратить больше. Иногда лучше выбрать вариант золотой середины. Вот так я тоже, кстати, всегда среднячок стараюсь покупать, а не самое дешевое.
1: Деньги любят конкретику. Цель «хочу больше денег» работает хуже, чем «хочу накопить определенную сумму к определенной дате». Вот такая вот конкретная цель помогает контролировать расходы.
0: Это все сила энергии Вселенной. Перед покупкой полезно задать себе 3 вопроса. Мне это действительно нужно? Кстати, работает. Кстати, вот работа.
1: Да,
0: мне это действительно
1: пробовал.
0: Вообще, ага. Забыл, правда, уже пробовать постоянно, но когда на самом деле задаешь себе вопрос, как правило, себе отвечаешь, да нет, действительно, мне это не нужно. Я буду этим пользоваться через месяц, вот себе такой вопрос. И купил бы я это без скидки. Если хотя бы на 2 вопроса ответ нет, возможно, это импульсивная покупочка.
1: Но я вообще стараюсь то, чтобы вот по скидкам даже не смотреть. Почему? Потому что если тебе что-то нужно, да. Допустим, электрический чайник. Можно посмотреть и скидки. А если ты просто смотришь скидки, это очень плохая идея.
0: И покупаешь
1: потому что
0: уже
1: по-любому
0: себе,
1: купишь всякую ерунду.
0: Да, есть такое дело. Ну, такие вот лайфхаки на сегодня. Ну, а мы что, слушаем хорошую музычку?

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду «Зефир» в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Ну что, а мы расскажем вам сейчас немножечко про мифы, которые для вас накопали. Вот говорят, что пингвины живут только в Антарктиде. На самом деле это миф. Многие виды обитают в Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии и даже у экватора на Галапагосских островах.
1: Ничего себе, вот надо изучить.
0: Вот так вот пингвинчики-то.
1: Крокодилы, говорят, умеют лазать по деревьям. Это, собственно, правда. Молодые крокодилы иногда действительно забираются на ветки, чтобы погреться и осмотреться.
0: Нормально.
1: Так вот, моя еда. Голову
0: поднять не могут, так они оп, на дерево. Самая громкая птица в мире — это павлин. Это, конечно же, миф. Намного громче кричит белый колокольчик, обитающий в Южной Америке.
1: Интересно, почему цветком назвали птицу. Итак, северное сияние можно услышать, это правда. Иногда люди действительно сообщают о тихом потрескивании во время особенно ярких сияний. Хотя явление до сих пор изучается.
0: Вот ничего себе. Ну и самая длинная кость человека – это бедренная. И это реальность. Она также является одной из самых прочных костей организма. Вот так вот.
1: Такие вот интересные сегодня фактики.
0: Да, ну лучше не ломайте никакие кости.
1: Ой, да.
0: Берегите свое здоровье. Ну а мы послушаем хорошие новости и услышимся с вами уже в следующем часу.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. Беларусь и Узбекистан дали старт новым совместным проектам. Торжественная церемония прошла на базе «Сервалюкс», одного из крупнейших агропромышленных холдингов «Синеокой». Теперь в республике открылись торговый дом дружественной страны в столице, ресторан национальной кухни «Ташкент» и коммерческая фирма компании «Артсофт». В Беларуси изменили правила применения цен на природный газ. Новшества касаются отдельной категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В частности, уточнены правила для организаций, использующих ресурс при выращивании овощей в теплицах. Первую за 100 лет некруглую монету «Звон свободы» – «Колокол свободы» выпустят в США. В Америке анонсировали выпуск уникальной чеканки к 250-летию страны. На лицевой стороне будет изображен инструмент с трещиной и надпись «Liberty». На обратной – «Independence Hall» на фоне фейерверка. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 3 копейки. Это лунный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, уже 9 утра на наших часах, и мы наибодрейшим образом продолжаем сегодняшнюю беседу про бабки, бабуськи, бабулесики. Да, мы будем делать бабки, мы будем купим тапки. Самая дорогая покупка в мире – не дом, и даже не машина, и даже не тапки, если честно. Одно из самых дорогих сделок в истории стала покупка произведений искусства. Картины известных художников продавали за сотни миллионов долларов, потому что ценность определяет не материал, а уникальность.
1: Вот это такое развлечение, мне кажется, просто для богатых людей.
0: Ну, кому же деньги
1: не хотят? Потому что просто, знаешь, ну, какую-то такую мелкую ерунду они не хотят покупать.
0: Да.
1: А вот что-то дорогое.
0: В единственном экземплярчике это вообще супер. Да.
1: Бриллианты тоже не всегда были дорогими. Их ценность во многом связана с ограниченным предложением и маркетингом. Вот, потому что когда-то бриллианты были редкостью, а позже стали символом статуса и роскоши.
0: Ну, блестят красиво, что. Некоторые страны печатают деньги из пластика. Пластиковые банкноты служат дольше бумажных и меньше повреждаются водой.
1: Да, кстати. Да, помыл их, они как новенькие.
0: Нет, да. И даже не мнутся на самом деле. Это вообще,
1: да,
0: крутая
1: вообще
0: штука.
1: Красота. Ну и как раз таки, вот помнишь, как раньше часто деньги где-то ставишь наличные, да, в кармане и постирал.
0: Их все размазало по всем джинсам.
1: Да. Деньги могут влиять на дружбу.
0: Серьезно? Не может быть.
1: Вот что говорят. Финансовые вопросы часто становятся причиной конфликтов, поэтому специалисты советуют заранее обсуждать расходы. А мне кажется, тут, ну, как бы дело не в обсуждении расходов, а в том, что когда у тебя есть деньги, люди почему-то на тебя просто обижаются.
0: Да,
1: да, он такой же весь из себя, у него же, конечно, деньги есть.
0: Да, конечно, как миллионер могу подтвердить.
1: Да.
0: Хотел бы я так сказать, но, к сожалению, нет. Ну что, друзья, в этом часу у нас, конечно же, пятиминуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Поэтому приметную погодочку еще расскажем. Оставайтесь с нами.
2: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: Ну что, и так на немножечко народных примет развеем нашу обыденность.
1: Итак, сегодня день Давида земляничника.
0: Так.
1: Вот так вот в этот день на Руси собирали, что землянику, конечно, считали символом здоровья, достатка, а также наблюдали за природой и хозяйством. Mm-hmm. Поэтому, если на этого самого Давида много ягод, зима будет холодной, говорят. Ну, я не знаю.
0: Вот так вот.
1: Надо пойти посмотреть.
0: Не успели обрадоваться земляники, да. Пожалуйста, вам новости.
1: Считалось, что чем больше лес дает ягод летом, тем суровее может быть предстоящая зима.
0: Ну, вроде как не очень много ягод, так что не напрягаемся.
1: А ты что, смотрел? Ты когда в лесу был?
0: У меня земляника дома растет. Если утром много росы, день будет солнечным. И если птицы поют до самого вечера, погода сохранится хорошей. Ни росы, ни птиц.
1: Ну, можно включить на телефоне какую-нибудь.
0: Ну, как вариант. Ну, там около телефона и сиди.
1: Кто в этот день найдет первую землянику, тому весь год будет сопутствовать удача.
0: Вот
1: так. Также в этот день старались не ссориться дома. Верили, что конфликт на Давида может надолго нарушить семейный мир и покой.
0: Вчера нельзя было, сегодня нельзя. Что такое?
1: Это все для нас, чтобы мы не ругались.
0: Да. Хороший день для уборки дома. Считалось, что порядок в жилище помогает привлечь достаток и спокойствие.
1: Угу. Ну и нельзя было хвастаться деньгами. По народным поверьям, лишняя демонстрация богатства могла привести к потерям.
0: Да. Земляничный лист использовался как оберег. Его сушили и хранили дома, верили, что он приносит здоровье семье. Вот такие.
1: Слушай,
0: дела.
1: Ну мы вот стали читать приметы, посмотри, солнышко даже вышло. Даже солнышко в Бобруйск немного заглянуло.
0: Вот
1: такой, так, что они там рассказывают про Давида?
0: Ну-ка, алло. Да-да-да, соглашаюсь. Включайся.

0: Ну и немножечко новостей наших интересных для вас и с нашей родины.
1: Да. Итак, в Беларуси заработала единая круглосуточная служба экстренной психологической помощи. Что нужно сделать? Позвонить только 133. Собственно, бесплатные, кстати, звонки. Принимать их будут квалифицированные психологи из системы здравоохранения. И обратиться можно вообще любая ситуация. И расставание с близкими, и тяжелое соматическое заболевание, пережитое насилие. В общем, все, друзья.
0: Ой, ну это круто.
1: Сделано, чтобы вам
0: это
1: помочь.
0: Круто. Да. На самом деле, вообще, вот нас как-то так воспитали, старое поколение, что психологи это как-то не то, что-то неудобно. Нет, надо.
1: Иногда я думаю, да, не нужно стесняться, нужно обязательно поговорить. Поэтому, если что, набираем 133.
0: Да. Ну, бобруйские спасатели стали сильнейшими в Могилевской области. Команда бобруйского ГРОЧС победила в областных соревнованиях «Сильнейший пожарный спасатель», которые прошли в Могилеве. В программе соревнований было 5 непростых испытаний. Спасатели пожарные поднимались с рукавной линии на площадку четырехэтажного дома, специальной башни такой. С ней при помощи силы рук подтягивали рукавную скатку весом в 19 килограммов. Следом уже спустившиеся кувалду перемещали железную 70-килограммовую балку, затем пробегали с пожарным рукавом, заполненным водой, и поражали мишень, а в завершении перетаскивали манекен весом около 80 килограммов. Ну, вот так вот. В личном зачете первое место занял Никита Гончаронок из Бобруйска. А третьим стал его коллега Максим Марков. Вот
1: ну,
0: так,
1: поздравляем,
0: молодцы,
1: ребята.
0: Молодцы,
1: да,
0: ребята.
1: Вот наши особенно спасатели. Приятно, когда да, наши, да, такие родненькие. Да. Ну что ж, тоже, кстати, в тему соревнований белорусские гимнастки ярко выступили в финале чемпионата Испании. Алина Горнычко помогла клубу «Ритма» завоевать серебро в финале клубного чемпионата. Вот так вот. Ура. Испании по художественной гимнастике. Белоруска показала лучшие результаты среди всех участниц в упражнениях с булавой и лентой. А Дарья Веренич стала серебряным призером в упражнении с мячом. Кстати, уже совсем скоро у нас это все пройдет, по-моему, в Минске. Тоже турнир будет называться «Хрустальная роза» Гран-при. Вот. С 24 по 26 июля.
0: Ну, молодцы. Молодцы наши девчонки. Всегда большая гордость за наших спортсменов. Потому что они показывают себя достойно, да, на, да, мировых соревнованиях. Ура, ура, ребята. Вот такие вот сегодня классные новости, приятненькие. Ну и не менее приятную музыку будем слушать и двигаться дальше.
2: Сделано в Беларуси.

0: ветчинных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: МАЗ представил на выставке «Инопром» в Екатеринбурге новейший троллейбус третьего поколения. Главное преимущество перспективной новинки 2026 года стал увеличенный автономный ход, который позволяет проехать без контактной сети до 30 километров. Пассажирский транспорт разработан совместно с российской компанией и оснащен мощным электродвигателем на 185 кВт. Современный салон вмещает 32 сиденья, а сам кузов полностью унифицирован с передовыми автобусами и электробусами марки большого класса. Использование отечественных деталей позволило достичь высочайшего уровня импортозамещения.
1: Про машины для людей.
2: Mercedes-Benz наладит производство долгожданного маленького Гелендвагена в Венгрии ради экономии на рабочей силе и энергоресурсах. Официальная премьера новинки на модернизированном заводе может состояться уже 30 июля на мероприятии бренда. Вопреки ранним слухам, компактный внедорожник получит не только чистую электрическую силовую установку, но и экономичные гибридные модификации. Полностью электрическая версия будет оснащена двумя моторами и позволит проезжать на одном заряде батареи более 700 километров. В основу ляжет 1,5-литровый турбомотор.
1: Дай газу!
2: Новый российский автомобильный бренд Tenet Plus раскрыл характеристики своего самого доступного и компактного кроссовера с индексом L4. Новинка длиной 4,5 метра получит передний привод и 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил с роботизированной коробкой. В салоне установят цифровую приборную панель и огромный вертикальный дисплей мультимедиа на 32 дюйма, а кресло обошьют эко-кожей. Кроссовер богато оснастят 6 подушками безопасности, климат-контролем, беспроводной зарядкой, а также комплексом электронных ассистентов и системой торможения. Официальный старт продаж модели Tenet Plus L4 на отечественном рынке намечен на третий квартал текущего 2026 года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Итак, у нас 5-минуточка этикета, и сегодня поговорим про Японию. Как же себя вести там, если вы вдруг собрались?
1: Во-первых, при встрече японцы чаще кланяются, они обнимаются. Это вот у них такой знак уважения и дистанции.
0: Ну,
1: это вот хорошо,
0: есть.
1: Мне нравится с незнакомыми людьми вот это вот обниматься.
0: Нельзя втыкать палочки для еды вертикально в рис. Эта традиция связана с погребальными обрядами. Вот так
1: я
0: вот.
1: Не знала даже этого. В японском доме перед входом принято снимать обувь. Это знак тоже уважения и чистоте к пространству.
0: Ой, круто. В ресторане не принято оставлять чаевые. Иногда это даже может поставить человека в неловкое положение. Это нам нравится.
1: Да, это по-нашему. Важно уважать очередь. Японцы очень внимательно относятся к порядку.
0: Они вообще такие какие-то организованные, прям до жути.
1: Педанты, я бы сказала.
0: Да. Не принято есть на ходу на улице. Чаще люди едят в специально предназначенных местах. Вот так.
1: Ну а визитные карточки в Японии принимают двумя руками. Это показывает уважение к человеку. Двумя руками это как будто бы так скромно или что-то неуверенно.
0: И с поклоном
1: себе,
0: желательно,
1: да?
0: Вот так вот.
1: Главное, еще руки не начинать целовать.
0: О, мой господин!
2: Сделано в Беларуси.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: В Бобруйске 10 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Законодательная деятельность, международный трек и работа в округах. Эти вопросы были в центре внимания депутатов во время заседания Совета Палаты представителей. Всего было принято 78 законопроектов. Половина из них касается тем внешнеполитической деятельности. Сейчас в работе документы, которые охватывают экономические и сельскохозяйственные блоки, а также кредитно-финансовую сферу и промышленную безопасность.
0: Город.
1: Накануне на внеочередном заседании сессии Бобруйского районного совета депутатов губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко представил нового руководителя ведомства Александра Кавранина. Его кандидатуру на эту должность согласовал Александр Лукашенко. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Расходы по госдолгу США достигли максимума с 1970-х годов. По данным американской аналитической компании, сейчас процентные выплаты Вашингтона достигли 3% от ВВП страны. В реальном выражении эта сумма достигла более триллиона долларов. Эти субсидии выросли на 140 пунктов с 2020 года.
0: Вот это да!
1: Британский стартап запустил в космос лабораторию долголетия. Ученые отправили на орбиту аппарат размером с грейпфрут, который наполнен химическими веществами, датчиками и элементами управления. Такая капсула будет вращаться вокруг Земли в течение нескольких месяцев, анализируя данные о том, как гравитация влияет на содержавшиеся в ней живые клетки. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 65%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, а мы продолжаем.
1: Доброе утро. Еще раз бобруйся.
0: Да, с вами все так же, Юль Гладкова.
2: И также Рома Вакс. Кстати, четверг, напоминаем вам, маленькая пятница.
0: Ну, уже продвигается уже большая пятница, поэтому не отчаиваемся, ждем, держимся. И говорим мы сегодня про что? Говорим мы сегодня про денежки, деньги, деньжища. Маленькие, большие, про монетки и про бумажки. Вот. Деньги имеют запах, оказывается. Исследования показывают, что люди способны эмоционально реагировать на запах новых купюр. Ну, конечно же. Купюры и монеты, потому что связывают его с покупками и возможностями.
2: Конечно, это как новая книга, вот все равно есть такой запах. Так же и деньги, но деньги особенные.
0: Деньги лучше пахнут.
2: А жаль, нет парфюма с запахом новых денег.
0: Да-да, или специальный запах, парфюм для денег, побрызгал и все.
2: Самая ценная вещь для человека не всегда имеет цену.
0: Кстати,
2: вот так
0: да.
2: Вот. Семейные фотографии, письма и памятные предметы могут быть дороже любых денег, потому что их нельзя заменить, друзья.
0: Ой, а ты помнишь, ты знаешь, у меня было в детстве, мы когда в школе были, девочки посылали мальчикам записки и брызгали своими духами, там еще что-то такое. Угу. Или заполняли анкеты, тоже обязательно
2: побрызгали. Да, просто там какие-то, вот, знаешь, такие в виде сердечка, там что-то такое.
0: Да,
2: вот
0: валентиночки. Да, было и такое. Вот так вот. Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждет гороскопчик, немножечко новостей, и вернемся к вам совсем скоро.
3: Радио без тормозов.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Гороскопчик. Сейчас повторим для тех, кто утром пропустил. Итак, Овны, 9 июля вам стоит направить энергию на завершение начатых дел, ведь именно настойчивость поможет вам получить хороший результат.
2: Тельцы, сегодня вам стоит не торопиться с решениями и доверять спокойному подходу, особенно если вопрос касается денег или важных покупок.
1: Близнецам день обещает быть насыщенным общением, поэтому новые знакомства и неожиданные разговоры могут принести вам полезные идеи.
2: Раки, уделите больше внимания близким людям, ведь именно теплая атмосфера дома поможет вам восстановить силы и настроение.
1: Львы, ваши лидерские качества будут особенно заметны, поэтому смело проявляйте инициативу и не бойтесь брать ответственность.
2: Девам пригодится организованность и внимательность к деталям, особенно в рабочих и бытовых вопросах.
1: Весы, ну а вы постарайтесь сохранить баланс между делами и отдыхом, чтобы не забыть о собственных желаниях и потребностях.
2: У скорпионов день подходит для важных разговоров и новых планов. Главное, не скрывайте свои настоящие намерения.
1: Стрельцов сегодня могут ожидать приятные перемены или интересные предложения, поэтому будьте открыты ко всему новому.
2: Козероги, ваши старания постепенно дадут результат, а 9 июля вас может ждать хорошие перемены в личной жизни.
1: Водолеи, необычные идеи и творческий подход могут вам найти выход там, где раньше казалось сложно.
2: Рыбы, прислушайтесь к своей интуиции, не забывайте уделять время отдыху и приятным мелочам.
1: Ну а дальше у нас ждут хорошие, интересные новости и хорошая музыка, конечно.

0: полезно. Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Итак, новости. Мы для вас насобирали интересные. В Норвегии грязный предмет сначала приняли за пуговицу, но под слоем сомнений оказалась редкая серебряная монета возрастом около 900 лет. Находку совершили недалеко от аббатства Утстейн. Рентген показал скрытый под медной пластиной рисунок грифона. А археологи определили монету, отчеканили при Магнусе Босоногом, которого называли последним викингским королем Норвегии. Позже монету, вероятно, превратили в украшение. Вот так вот.
1: Интересненько.
0: Босоногий Магнус, надо же.
1: Потому что монеты не было.
0: Король тоже мне. А король-то голый.
1: Итак, витамины капельницы, антивозрастные вот эти вот все БАДы, разные добавки, особенно вот эти гаджеты для мониторинга здоровья, все это не имеет, ну, никаких, собственно, доказательств эффективности в борьбе со старением. Увы, да. По словам специалистов, некоторые процедуры, например, витамины капельницы могут быть даже опасны. А постоянный контроль показателей усиливает тревожность. Так, конечно, если каждый день там что-то за собой смотреть, что-то капать.
0: И результат еще никакого.
1: Такое себе. Поэтому главный вывод один. Ни одна добавка или процедура не заменит, во-первых, здоровый сон, физическую активность, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек.
0: Поэтому нужно наслаждаться жизнью ежедневно, пока мы молодые и пока в возрасте. Что еще узнал? Дети могут подхватить зевоту у матери еще до рождения. К такому выводу пришли итальянские исследователи, которые провели эксперимент с участием 38 будущих мам на сроке от 28 до 32 недель. Они хотели выяснить, зевают ли дети в утробе по своему графику или синхронизируются с мамой. Женщинам показывали видео с зевающими людьми, а реакцию плода отслеживали с помощью УЗИ. Выяснилось, что если мать зевала, то плод изначально чаще зевал после нее. При этом в контрольных условиях такой эффект практически не встречался. Поэтому, по словам специалистов, свидетельствует о том, что механизм социальной синхронизации и подражения у детей начинает формироваться еще до того, как они появляются на свет.
1: О, как интересно!
0: Поэтому мы всегда говорим, мы зверюшки социальные, общайтесь и наслаждайтесь общением друг с другом. А мы слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.

0: Ну, а пока к Ваньке, к Дмитриенко там кто-то бегит. Или бегет. Или бегут реки и слезы. Мы с вами вынуждены распрощаться на сегодня. Буквально до завтра, до последнего дня недельки. Ура!
1: А пока желаем вам хорошего, продуктивного рабочего дня. Ну и, конечно же, хорошей погоды, хотя бы на работе.
0: Да, пусть она уже... придет хорошая, хотя обещают выходные.
1: Ну, недавно же было солнышко, вот буквально полчаса назад.
0: Оно есть, но где-то над облаками
1: прячется. Пойдем разгонять тогда тучи.
0: С вами были Юля Гладкова.
1: Рома Вакс.
0: И пока.
1: Пока-пока.
2: Все мы изначально

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Накануне Александр Лукашенко в неформальной обстановке встретился с коллегой из Узбекистана. Глава государства выразил благодарность Шавкату Мирзиёеву за визит. Президенты обсудили актуальную мировую повестку, а также третий форум регионов двух стран, который сейчас проходит в Минске. Сегодня ожидается официальная встреча. В Бобруйском районе пенсионерка погибла из-за травмы, полученной при неосторожном обращении со шлифмашинкой. 68-летняя женщина поранила ногу во время распилки досок. Местная жительница скончалась из-за острой кровопотери.
0: В мире.
1: В Венесуэле продолжают фиксировать тяжелые последствия разрушительного землетрясения. Число жертв достигло без малого 4000. Стихия нанесла урон огромному числу людей, травмы различной степени тяжести диагностированы у 16 тысяч человек, а свыше 20 тысяч семей остались без крыши над головой. Масштаб разрушений оказался значительным. 190 зданий полностью уничтожены. Еще 856 объектов получили повреждения и признаны аварийными.
0: Вот это да!
1: Китаец проскакал на голове по лестнице. Мужчина преодолел 40 ступеней, не касаясь опоры руками и ногами. По правилам, задерживаться на поверхности можно было не дольше 5 секунд. К слову, предыдущее достижение – 36 лесен. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Доброе утро! Вы на самой сладкой радиоволне, с вами Налимята, и за окном сегодня четверг. Серый, пасмурный, но, знаете, у этого пасмурного четверга есть свой шарм. Ну, во-первых, это идеальное оправдание для второй чашки кофе или крепкого чая перед выходом из дома. Ну, а во-вторых, именно такая погода заставляет ценить домашний уют еще сильнее. Главное, друзья, не забудьте зонт, плащ, а может даже и резиновые сапоги, ведь метеорологи обещают, что к вечеру тучи могут разродиться хорошим-то ливнем, друзья, так что готовимся. Ну а пока настроением заряжаемся хорошим и отличным на самой сладкой радиоволне.
1: Твое утро на Zephyr FM.

0: Сегодня, напомню, 9 июля, и этот день просто создан для того, чтобы подсластить себе жизнь. В народе его называют «Давид земляничник», считалось, что именно к этому дню в лесах поспевает, ну, самая сладкая земляника. Мне кажется, что эта маленькая витаминная бомба будет вообще шикарно посреди рабочей недели. Кстати, о работе. Ровно 162 года назад, 9 июля 1877 года, в Англии состоялся первый в истории уимблдонский теннисный турнир. Вот представляете, традиция выходить на корт берет начало аж в 19 веке. Мне кажется, это отличный повод вспомнить, что великие дела начинаются с малого шага, ну или с первой правильно поданной подачи. Но пускай этот серый четверг, друзья, станет для вас максимально продуктивным, а настроение будет таким же ярким, как спелая лесная ягода. А оставайтесь на волне Зефир FM, впереди много интересного. И, конечно же, хиты «Медуза» Генри Камомай. Также в начале часа мы послушаем Диму Билана и Милу Шпиковича «Добро пожаловать в рай». Ну и как же без хита «Экспоната» от Мия Бьёки?
1: Я экспонат, ты мой фанат.
0: Оставайся на волне 95.4. Расскажи про погодные условия, которые ожидают нас сегодня. Что сулят нам звезды гороскопа? Ну и как же без традиционной игры на волне Зефир FM с 13 до 14 часов?
2: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Напомню, друзья, что сегодня четверг, 9 июля, и сегодня будет облачно с прояснениями на большей части территории. Пройдут кратковременные дожди, днем местами ожидаются грозы и порывистый ветер, друзья. В Могилевской области сегодня температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов. Будет облачно с прояснениями, но опять же таки также пройдут кратковременные дожди, даже возможно гроза. Так что зонтики далеко мы не убираем, готовимся к непогоде, ну а лучше готовимся к хорошему настроению, ведь впереди весь рабочий день. Делаем звук громче и наслаждаемся музыкальной паузой.
1: Сделано в Беларуси.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Июльский холод, друзья, отступит, но не все так просто, говорят синоптики. Беларусь ждет новый погодный поворот. В ближайшие дни еще будет непривычно зябкими для июля, а дожди и грозы, порывистый ветер пока не уйдут. Но синоптики уже видят разворот. После прохладного финала недели в Беларусь начнет возвращаться летнее тепло. Местами с намеком на слабую даже жару. Ну что ж, ждем, друзья, пока мы будем ожидать. Лучше давайте наслаждаться хитами на самой сладкой радиоволне. И включаем звук громче и немного подвигаемся в такт. Радио Бэби от Дона Дэ.

0: Наташ. А с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся, друзья.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко проводит переговоры с президентом Узбекистана. Лидеры рассматривают актуальные вопросы сотрудничества и новые точки роста взаимодействия. Ключевая тема – развитие производственной кооперации и реализация совместных проектов. По итогам встречи ожидается подписание пакета международных документов. Главный из них – декларация об установлении стратегического партнерства.
0: Город.
1: Информагентство «Бобруйск Медиа» стало лучшим в областном конкурсе журналистов. Накануне в Могилеве прошло торжественное награждение. Директору СМИ Марии Бересневич вручили диплом победителя в номинации «Лучший интернет-проект». Конкурс был посвящен освещению деятельности налоговых органов региона за 2025.
0: В мире.
1: Количество подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Конго достигло 600. Инфицированы более 1500 человек. Эксперты заявили, вспышку пока не удалось локализовать. Она находится в стадии активного распространения. К слову, против нового штамма инфекции нет ни утвержденных вакцин, ни специализированных схем терапии.
0: Вот это да!
1: Более 95 рублей белорусы тратят в магазинах косметики. Около 42% приходится на средства красоты. Макияж 23%, парфюм 17%. Доля онлайн-продаж достигла 51 пункта. Каждый пятый рубль на бьюти-изделия в стране тратится на отечественные бренды. Их в ассортименте ритейлера 48%. И интерес к локальной продукции продолжает расти. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что, вот уже и полдень на календаре, четверг, 9 июля. Сегодняшний день – настоящий праздник контрастов. Международный день моды и день сахарного печенья. Пока одни решают, какой образ выбрать сегодня вечером, другие уже ставят тесто в духовку. Кстати, само слово «мода» происходит от латинского «modus» – «мера и правила». Так что пусть сегодняшний ваш стиль, друзья, будет безмерным, но настроение по правилам хорошего четверга. Оставайтесь на волне 95.4.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

Середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. Сегодня четверг, 9 июля. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А они нам говорят, что нам не будет хватать денег. Да, расходы то тут, то там. Да еще и вкусняшек захочется. Придется подумать, где их взять, эти деньги. Ну и как в чем себя не ущемить, чтобы оплатить что-то вкусное, приятное. У нас не будет четкой уверенности в чем-то, особенно в наших решениях. Чтобы сделать правильный выбор, неплохо бы поговорить с близкими и любимыми людьми. Иногда они лучше знают, как нам поступить в той или иной ситуации. Не стоит покупать что-то большое и серьезное. Оно может быть плохого качества и не принесет тех позитивных эмоций, на которые мы так рассчитывали. А вот верить гороскопу или нет, я Налимята, как всегда говорю, это дело каждого. Но оставаться на той самой сладкой радиоволне-то обязательно.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: МАЗ представил на выставке «Инопром» в Екатеринбурге новейший троллейбус третьего поколения. Главное преимущество перспективной новинки 2026 года стал увеличенный автономный ход, который позволяет проехать без контактной сети до 30 километров. Пассажирский транспорт разработан совместно с российской компанией и оснащен мощным электродвигателем на 185 кВт. Современный салон вмещает 32 сиденья, а сам кузов полностью унифицирован с передовыми автобусами и электробусами марки большого класса. Использование отечественных деталей позволило достичь высочайшего уровня импортозамещения.
1: Про машины для людей.
2: Mercedes-Benz наладит производство долгожданного маленького Гелендвагена в Венгрии ради экономии на рабочей силе и энергоресурсах. Официальная премьера новинки на модернизированном заводе может состояться уже 30 июля на мероприятии бренда. Вопреки ранним слухам, компактный внедорожник получит не только чистую электрическую силовую установку, но и экономичные гибридные модификации. Полностью электрическая версия будет оснащена двумя моторами и позволит проезжать на одном заряде батареи более 700 километров. В основу ляжет полуторалитровый турбомотор.
1: Дай газу!
2: Новый российский автомобильный бренд Tenet Plus раскрыл характеристики своего самого доступного и компактного кроссовера с индексом L4. Новинка длиной 4,5 метра получит передний привод и полуторалитровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил с роботизированной коробкой. В салоне установят цифровую приборную панель и огромный вертикальный дисплей мультимедиа на 32 дюйма, а кресло обошьют эко-кожей. Кроссовер богато оснастят 6 подушками безопасности, климат-контролем, беспроводной зарядкой, а также комплексом электронных ассистентов и системой торможения. Официальный старт продаж модели Tenet Plus L4 на отечественном рынке намечен на третий квартал текущего 2026 года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

Ну что, всем спортивный привет на календаре. Четверг, 9 июля. Помните, друзья, тот зной под 30 градусов. Ну, сегодня погода решила устроить настоящий краш-тест. Плюс 15, и ветер, и местами дождь. Казалось бы, привычная тренировка на улице в таких условиях становится совсем другой нагрузкой. И это отличная новость для организма, кстати. Ну, ведь в жару наше тело борется с перегревом, отдавая все силы на охлаждение. А вот холод мобилизует ресурсы, чтобы сохранить тепло, а ветер и влажность добавляют перчинки, заставляя работать мышцы, стабилизаторы. Организм тратит больше калорий просто на то, чтобы согреться и удержать равновесие. Так что сегодняшний бег по лужам или велопрогулка под зонтом, ну, прокачивают вашу выносливость гораздо эффективнее, чем когда-то размеренная тренировка в тени. Главное, друзья, не забывайте про правильную экипировку и, конечно, музыкальное сопровождение, которое можно получить на Zephyr FM. Тейт Макрей. Just keep watching. Just keep watching. И ритмичный трек «Мало огня» — «Серебро».

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В эти минуты во Дворце независимости проходят переговоры Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева. За последние годы Минск и Ташкент совершили мощный рывок в отношениях. Узбекистан вошел в тройку главных торговых партнеров Беларуси в СНГ, а планка взаимного товарооборота выросла до 2 миллиардов долларов. Минск готов расширять производственное партнерство, обеспечить поставку по всему машиностроительному комплексу с полным сервисным обслуживанием, а также открывать в Узбекистане совместное предприятие по переработке молока и мяса птицы.
0: Культура.
1: К Славянскому базару смонтировали и протестировали новую праздничную иллюминацию. Главный акцент – 500-метровое звездное небо из миллиона светодиодов на улице Суворова. А на Фрунзе появились 50 световых панно в форме васильков. Московский проспект украсили в цветах национального флага. Всего на опорах освещения установили свыше 200 праздничных консолей. Фестиваль искусств, напомню, пройдет в Витебске уже совсем скоро – с 14 по 20 июля.
0: В мире.
1: В результате наводнения в Китае 39 человек погибли, еще 9 числятся пропавшими без вести. Причиной трагедии стали проливные дожди и прорыв плотины водохранилища. Потоки хлынули в жилые квартиры, уничтожив посевы и повредив десятки домов. Власти призвали жителей держаться подальше от затопленных районов и рек.
0: Вот это да!
1: Мужчина из Великобритании вырастил слоновий чеснок весом более 1,5 килограмма. Диаметр головки овоща достигает 19 сантиметров. Но это не все. Британец взрастил шведский горошек старинного сорта весом без малого 30 грамм.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, бонус при заключении контракта на год – 1000 рублей с учетом сертификата, бонус при виде друга – 300 рублей, плюс 375, 29, 747, 16, 91. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, всем летний привет. На календаре четверг, 9 июля. Ну, казалось бы, лето в самом разгаре. На дворе июль, но душа почему-то просит вернуться назад в июнь, в тот самый первый месяц настоящего тепла, длинных, светлых вечеров и ощущения бесконечного отпуска. А знаете, что идеально дополняет любую летнюю прогулку или уютный вечер, сериальчик? Правильно, пицца. И это не просто способ заесть легкую июньскую ностальгию. Врачи говорят, если выбирать правильный вариант, от нее есть реальная польза. Мука дает нам селен для щитовидной железы, а сыр моцарелла – кальций для крепких костей. А вот помидоры содержат ликопин, который защищает наш организм. Главное правило летнего чмила – тонкая корочка. Много овощей и ешьте горячим, пока тянется сыр. Да, это время для нашего традиционного розыгрыша, друзья, на Зефир ФМ. С вами Налимята, а наш приз – это пицца Маргарита от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, где большой выбор итальянской и азиатской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а чтобы сегодня испытать свою удачу и выиграть ту самую аппетитную пиццу и полезную пиццу Маргариту, нужно внимательно слушать, как всегда, мой вопрос и быстрее всех на него ответить. Освоив ответ, отправить в виде СМС на короткий номер радио 95444. Ну что ж, друзья, какой же сегодня вопрос придумала я вам? Ну, я считаю, очень даже простой. Главное быть внимательным и также участвовать в игре. Сколько нужно времени, чтобы приготовить пиццу Маргариту? Вроде не просто, но на самом деле думайте быстрее, а лучше быстрее всех отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 95444. Кто максимально приблизится к верному ответу, тот и победит.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: За окном пасмурная серая. И согласитесь, такую погоду хочется чего-то простого и понятного, и очень вкусного. Например, большой коробки ароматной пиццы. Несмотря на то, что ее принято считать фастфудом, специалисты подтверждают, она может быть источником отличной энергии. Белки, углеводы, витамины из овощей и кальция в сыре получается идеальный конструктор для быстрого обеда. Так что сегодняшний серый четверг – отличный повод устроить себе маленький гастрономический праздник без чувства вины. В эфире Zephyr FM, и с вами по-прежнему Налимята, мы продолжаем нашу традиционную игру, а разыгрываем, конечно же, пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска с большим выбором итальянской, азиатской кухни, друзья, где можно также сделать предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно воспользуйтесь этим. А прямо сейчас, чтобы выиграть пиццу-маргариту, нужно внимательно слушать вопрос и ответить на него правильно и быстрее всех. А вот свой ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. Итак, внимание, вопрос. Вот сколько нужно времени, чтобы приготовить пиццу-маргариту? Начиная от подготовки, да, теста до выпекания, друзья. Думайте только недолго, а быстрее лучше отправляйте свой ответ на короткий номер радио 9544. Я его жду. И кто максимально приблизится к верному ответу, тот и победит.
1: Дневной зефир.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Телефон 8-0-222-24-08-88.
1: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей. Вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей. Полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29. Плюс 375 29 783 04 85.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Ну что ж, друзья, лето, июль, а мысли все равно возвращаются в легкий, беззаботный июнь. Идеальный спутник для таких воспоминаний, ну, конечно же, горячая пицца. Кстати, помимо отличного настроения, она дарит организму энергию и витамины, так что заряжаемся вкусом вместе со сладкой радиоволной. Тем более в этом часу наш был традиционный розыгрыш в прямом эфире и разыгрывали ту самую аппетитную пиццу-маргариту от суши-бара «Суши», где большой выбор итальянской азиатской кухни, и также можно сделать предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы выиграть ту самую пиццу-маргариту, нужно было, как всегда, внимательно слушать мой вопрос и быстрее всех, и, конечно же, правильно ответить на него. Сегодня вопрос звучал так. Сколько нужно времени, чтобы приготовить пиццу-маргариту, начиная от подготовки, заканчивая выпеканием? Времени уходит до 45 минут, друзья. Ну, пока подготовка пиццы, теста 5-10 минут, выпекание, да, замес и так далее и тому подобное. Ну что ж, давайте же узнаем, кто же сегодняшний наш победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются на 97-67, друзья. Мы вас поздравляем, вы выиграли ту самую аппетитную пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся, правда, чуть позже. Ну, конечно же, расскажем, как и где ее забрать. Ну, остальные остаемся на волне 95.4, наслаждаемся музыкальными хитами.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Президенты Беларуси и Узбекистана договорились о принципиально новом подходе в отношениях. Правительства государств подготовили дорожную карту, которая определяет основные направления совместной работы на пятилетку. Ключевое направление – производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет дружественной республики. Сегодня, напомню, в стране с официальным визитом Шавкат Мирзиёев.
0: Регион.
1: Фильмы «Под открытым небом» – еще одна яркая площадка праздника Купалье. 11 июля в рамках республиканского фестиваля «Александрия собирает друзей» гостей ждет насыщенная программа летнего кинотеатра. С 12 дня до 8 вечера можно будет увидеть любимые ленты, премьеру белорусской анимации и встретиться с историей отечественного кинематографа. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Польша переживает затяжную жару и почти месяц без дождей. Сельское хозяйство – одно из самых пострадавших в Европе. В восточных регионах фермеры утверждают, всего неделя экстремальных температур поставила под угрозу год работы. Эксперты предупреждают, такие волны тепла будут повторяться все чаще. Потери озимых пшеницы и рапса в этом сезоне могут достигнуть не менее 10%.
0: Вот это да!
1: Медведь вломился в отель в Китае, посмотрел на людей и ушел. Косолапый нашел способ пробраться внутрь гостиничного здания, после чего сумел выбить дверь в комнату, где в тот момент находились двое туристов. Потерпевшие рассказали, дикое животное зашло в помещение, несколько мгновений пристально разглядывало их, а затем самостоятельно покинуло комнату. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Сегодня, друзья, четверг, 9 июля. И если хотите сохранить ясность ума до глубокой старости, берите в руки музыкальный инструмент. Исследования показывают, что занятия музыкой напрямую влияют на пластичность нашего мозга, помогая ему создавать новые нейронные пути. Кроме того, это отличный способ прокачать память без скучной зубрежки. А пока ваши пальцы вспоминают аккорды, я, Налимята, напомню о хорошей музыке на Zephyr FM.
1: 95.4 FM.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечей
0: погасили и не заметили.

0: Мне кажется, четверг – это отличный повод нажать на паузу в рабочей суете. Это не просто способ выдохнуть, ведь ученые выяснили, что регулярные медитации способны повысить ваш IQ и заставить мозг работать на совершенно новых скоростях. Плюс ко всему, эта практика отлично снижает уровень стресса. 5 минут тишины сегодня могут сделать вас умнее уже завтра. Оставайтесь на волне Zephyr FM. Ну что ж, тишина у нас будет только после рабочей суеты. А пока давайте послушаем самый сладкий хит на Zephyr FM.
1: Дневной Zephyr.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это...

Я не из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Дневной зефир.
1: Сделано в Беларуси.

0: Друзья, прекрасная новость. Шагаловская прогулка остается в Минске до октября. Любителей живописи ждет приятный сюрприз. Знаменитое полотно Марка Шагала «Прогулка» пробудет в белорусской столице дольше запланированного. Выставка продлена вплоть до октября. В результате переговоров, что картина остается пока в Минске, и особую символику этому решению придает то, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера прямо в день рождения художника. Кстати, это было 6 июля. Такой продленный показ шедевра, мне кажется, это редкая возможность для зрителей еще раз прикоснуться к парящей поэзии великого мастера и отметить его день рождения искусством, который не знает границ, друзья. Так что обязательно этим воспользуйтесь и обязательно посетите данную выставку. Ну, а с вами был Элемята на Зефир FM. Мое эфирное время подошло к своему завершению. Услышимся уже завтра в эту пятницу с 11 утра.
1: Радио Зефир.
2: Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Декларацию о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Узбекистаном подписали лидеры двух государств. Документ официально закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, которые основаны на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга. Это придаст дополнительный импульс совместной работе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах, в области безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.
0: Регион.
1: На празднике Купалья в Александрии Шкловского района будут работать разные тематические площадки, широко представлен и Бобруйск. На пресс-площадке «Медиа Купалье» свой потенциал презентует «Зефир FM». Всех зрителей и слушателей 11 июля ждет ретро-дискотека и прямой эфир прямо с места событий. Увидимся 11 июля.
0: В мире.
1: Каждый новый автомобиль в Евросоюзе должен быть оснащен видеорегистратором, только камера должна быть направлена не наружу, а на лицо водителя. Таким образом, полиция сможет контролировать, не отвлекся ли шофер, и наказывать тех, кто не следит за дорогой.
0: Вот это да!
1: Ученые научились уничтожать до 99% раковых клеток без операций и химиотерапии. Сейчас метод готовят к испытаниям на людях. Молекулы цепляются за пораженную ткань под инфракрасным светом, вибрируют 40 триллионов раз в одну секунду, и элемент погибает. Во время исследований у половины мышей с меланомой опухоль исчезла полностью. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне.
3: Все еще мерзнешь.
4: Мне холодно.

0: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr
1: FM. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Включайся. В Бобруйске 16 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: По итогам переговоров с президентом Узбекистана Александр Лукашенко заявил о готовности страны делиться с дружественным государством опытом в сфере развития атомной энергетики. Белорусский лидер отметил, все неукой разработаны высокоэффективные с точки зрения окупаемости решения, а также накоплен значительный опыт автоматизации и цифровизации комплекса.
0: Детали.
1: Хоккейная команда президента присоединилась к строительству Национального исторического музея. Спортсмены трудились вместе с профессионалами и ребятами из студотрядов. Сейчас на объекте идут отделочные работы внутри, задействовано более 500 человек. Материалы отечественного производства.
0: ЧП.
1: Накануне в Бобруйске произошел пожар легкового автомобиля, который был припаркован на улице 50 лет Октября. В результате инцидента повреждены подкапотное пространство и пластиковые элементы внутри салона. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
0: Вот это да!
1: В Латвии на стройплощадке ветропарка отломилась и упала на землю лопасть одной из монтируемых ветряных турбин. В результате происшествия никто не пострадал. Проект предусматривает возведение 12 современных генераторов общей установленной мощностью более 57,5 мегаватта. Прибалтика пытается наверстать энергетический разрыв, который образовался из-за отключения от кольца БРЭЛ.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Новый магазин «Квартал вкуса» на Наумова 43 приглашает продавцов. Мы предлагаем компенсацию затрат на прохождение медкомиссии, бонус при заключении контракта на год 1000 рублей с учетом сертификата, бонус при виде друга 300 рублей, плюс 375-29-747-16-91. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с осадками. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Zephyr FM.
1: В своих радиоприемниках вы слушаете Zephyr FM. Это шоу «С огоньком». Зовут меня Евгений Товстик. Всем здравствуйте, друзья. Традиционно, четверг. Здесь мы говорим о безопасности. Да, ее величие, безопасность. Куда же без нее? Ведь, поверьте мне, не только мне, а опыту всех спасателей Беларуси, что безопасность нужна всегда. Утром, днем, вечером. В будний день, в отпуске вы, может, на моря собрались или просто в белорусские леса, везде нужна безопасность. Кстати, да, про леса мы тоже поговорим. Я вам открою секрет, можно ли в лес сейчас в Бобруйском районе, это важно, потому что грибная ягодная пора уже в самом разгаре. Будьте в курсе, друзья, обо всем обязательно расскажу. Еще расскажу, кто и где теряется в белорусских лесах, что делать, чтобы такого не происходило. Ну, а о новостях чрезвычайных ситуациях за рубежом я вам расскажу буквально через пару песен. Все самое актуальное, главное, о безопасности здесь и сейчас. Не переключайтесь, будьте с нами.
0: Шоу спасателей Zephyr.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Это Zephyr FM, шоу спасателей на Zephyr FM продолжается. Мы говорим о важном, о безопасности. Как же беречь себя? Работники МЧС уже в этом году, с начала года, спасли по всей стране 480 человек. Представьте себе, это 480 жизней спасли вот наши представители спасательного ведомства. А ведь эти люди могли пострадать, могли не вернуться домой, но нет, спасатели сделали иначе, даровали им жизнь. И почему же и говорим всегда, призываем, берегите себя, ведь безопасность в ваших руках, и это крайне важно, беречь себя. Техногенная катастрофа, стихийное бедствие и резонансный ЧС. Что же в мире произошло за прошедшую неделю в нашей традиционной рубрике?
0: Новости с огоньком. Неделя в мире.
1: Наводнение в Гане 30 июня. 12 человек, из них один ребенок, погибли и семеро пропали без вести в результате наводнения после проливных дождей в городе Акру в Гане. За сутки в городе выпало около 150 миллиметров осадков. В результате стихии оказались затоплены дома и предприятия. Нарушена работа транспорта, повреждена общественная инфраструктура, поисково-спасательная операция на данный момент продолжается. Китай накрыл тайфун Майсак. 5 июля 5 человек погибли и двое пропали без вести в результате сильных ливней, наводнений и ветра, вызванных тайфуном Майсак на юге Китая. Тайфун привел к подтоплениям дорог, автомобилей и строений. Повалено множество деревьев, нарушена дорожная инфраструктура. Несколько авиарейсов были отменены. Поисково-спасательная операция и ликвидация последствий также продолжаются. А вот во Франции бушуют лесные пожары. На территории Южной Франции в департаментах Эра, Восточной Пиренеи, От и Буш-Дю-Рон действует около 20 лесных пожаров на общей площади более 1500 гектаров. Для ликвидации пожаров привлечены 1000 человек пожарной службы и авиации. Ухудшению обстановки способствовали сильная жара, порывистый ветер и отсутствие осадков. Около 10 тысяч человек эвакуированы, несколько лесных пожаров локализованы, продолжается их ликвидация. Такие новости из-за рубежа. Больше новостей находите в нашем официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. Там вы все узнаете о чрезвычайных ситуациях. Самые полезные советы от МЧС получите. Узнаете все о жизни белорусских огнеборцев. МЧС Беларуси, помощь действительно рядом. И да, мы заговорили про лес, я вам обязательно расскажу, как же беречь наше лесное достояние от пожара и как же там не заблудиться. Это шоу с огоньком, здесь все о безопасности.
0: Огонь!

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: В Бобруйске 16 часов и 23 минуты. Всем привет, друзья. Это шоу с огоньком. Зовут меня Евгений Товстик, как всегда. Здесь традиционно по четвергам мы с вами беседуем о Ее Величестве безопасности. Да, с начала сезона сбора ягод и грибов количество обращений в МЧС резко возрастает. Только за прошлый год в Могилевской области спасатели нашли дорогу домой 70 людям, среди которых, кстати, двое детей. Вот как избежать этой чрезвычайной ситуации, давайте поговорим.
2: Ликбез от МЧС.
1: Сообщения в МЧС о потеряшках практически ежедневно в летний период поступают по всей стране. В основном, кто же оказывается в числе вот этих несчастных людей? Пожилые люди, они не рассчитывают свои силы, идут на дальние расстояния, в итоге теряют ориентиры. Некоторым становится плохо, а с собой нет ни лекарств, ни воды, даже иногда телефона. А заблудиться-то может каждый на самом деле, причем даже в знакомом лесном массиве. Я думаю, что каждый мог с этим столкнуться. Хожу туда много-много лет, а вот тут три сосны, в них я и потерялся. Поэтому перед выходом из дома обязательно сообщите о своих планах родственникам, ну или соседям. Полезно запомнить, с какой стороны вы вошли в лес и где в этот момент находится солнце. Это поможет сориентироваться при возвращении. Если же вы все-таки заблудились, главное не паниковать. Нужно остановиться, успокоиться и прислушаться. Шум машин, стук топора, лай собаки или голоса людей могут подсказать направление. Спасатели предупреждают, не стоит забираться на деревья в попытках разглядеть местность. Это опасно, а еще мало.

0: Нужен мобильный телефон, воду, фонарик, спички и необходимое лекарство. Вот, друзья, такие советы от МЧС, поэтому помните про это каждый раз, когда выходите из дома, когда уже все взяли с собой, ведра огромные, и есть большое желание насобирать всего-всего в лесу. Но самое главное, о чем еще не сказали, это посмотреть оперативную обстановку. А можно ли сейчас в лес в Бобруйском районе? Об этом я расскажу буквально через пару песен. Это шоу с огоньком, не переключайтесь.
1: Шоу спасателей!

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: А мы перешагнули за экватор этого часа. 16:36 показывают студийные часы с нашей студии Зефир FM. Меня зовут Евгений Товстик. И мы, как всегда, в четверг говорим о самом главном, о безопасности. Да. Я надеюсь, что в это время вы уже планируете завершение рабочего четверга. Это, безусловно, хорошо. А еще планируете свои выходные. Но с учетом безопасности, это важно. Несколькими минутами ранее я рассказал, как же безопасно подготовиться к походу в лес, что взять с собой, как одеться правильно, что сделать, чтобы не пострадать, не заблудиться и, в общем-то, насладиться всем, что вы там планируете делать. Но самый главный лайфхак – это, конечно же, посмотреть оперативную обстановку в своем районе. Можно ли в лес, в конце концов, в том или ином районе нашей страны? Вот по состоянию на 9 июля нет запретов либо ограничений на посещение лесов по всему лесному фонду страны. Оно-то и логично. Столько осадков, которые благоприятно влияют на пожарную обстановку в лесах. Это важно беречь, конечно же, нашу природу от пожара, а еще всегда вот обращаться раненько утром перед сборами в лес к своим гаджетам, к интернету, загуглите интерактивную карту Беларуси на посещение лесов, зайдите на официальный сайт Министерства лесного хозяйства, там вы найдете ту самую интерактивную карту, где увидите, она, кстати, обновляется постоянно, самую свежую обстановку. Можно ли в лес? Если цвет зеленый, само собой разрешено идти в лес, но могут возникать запреты либо ограничения. Они отличаются цветами и по своей сути. Если желтый цвет, это ограничение на посещение леса. Если красный, то запрет. Если красный, то совсем нельзя в лес. А вот если желтый, то ограничение. Что это значит? То, что въезжать на механическом транспорте в лесной массив нельзя. Поэтому оставляйте в случае ограничения на посещение свои автомобили, мотоциклы и трактора на обочине и пешком можно. Вот запомните это отличие. Это крайне важно. Берегите себя и нашу природу.
0: С огоньком. Спасайся, кто может!
2: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
3: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: практически про нашу погоду. Впереди у нас не только дожди, но а у наших деток еще много-много летних каникул. Почти 2 месяца. И самое время поговорить тоже о безопасности.
1: С Огоньком. Шоу спасателей.
0: В Бобруйске 16:49, рабочий четверг завершается, а впереди у наших детей почти 2 месяца еще школьных каникул, и работники МЧС прям призывают, очень просят и бдительно относиться к безопасности своих детишек, ведь они в этот каникулярный период как чаще всего принадлежат сами себе, дома остаются одни, даже если у бабушки, у дедушки, где-то на даче, без надзора много времени они проводят. Поэтому просто не стесняйтесь, поговорите с детьми легко, просто, в спокойной обстановке, о безопасности в вашем частном доме, либо в квартире, в общежитии, где бы они ни находились. Просто спокойно узнайте вообще, помнят ли они о безопасности. Если вдруг не очень, освежите в памяти эти простые знания, напомните им про электроприборы, про окна, про двери, про то, что всегда на связи нужно быть. И, кстати, телефон изначально для этого и создан. Напоминайте им обо всем, чтобы ребенок просто впитывал очередной раз эти простые правила безопасности и с ними жил. Это крайне важно. А наши дети, кстати, знают больше, чем мы. Порой убеждаемся в этом, а наша рубрика «Юный спасатель» только этому подтверждению. Мы завершаем шоу «С огоньком» на сегодня. Меня зовут Евгений Товстик. Я вам желаю хороших и, главное, безопасных предстоящих выходных. Берегите себя.
1: «Юный спасатель».
2: Всем привет, меня зовут Александра, и вот вам мой совет. Последние годы нас как-то очень сильно штормит. Деревья там с корнями выпадают, крыши летают, и люди иногда летают. Вы думаете, эти СМС от МЧС шуточки? Нет, не шуточки. Вас предупреждают, что может быть опасно. А если непогода вас застукала на улице, не прячьтесь под деревом, за остановкой, за рекламным щитом. Машины свои дорогие спрячьте и сами спрячьтесь. Берегите себя.
1: Сядь на диету. Слушай Зефир.
3: I'm just trying to tell you how it feels.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. Роботизированная линия по пошиву постельного белья установлена в Барановичском производственном хлопчатобумажном объединении. Главная уникальность комплекса – она может работать 24/7. Поэтому у предприятия есть возможность оперативно брать и выполнять дополнительные заказы. В Минске открылся торговый дом Узбекистана. Там масштабно представлена продукция легкой промышленности, текстиль, электроника, но ассортимент будет увеличиваться. Магазин открывает новые коммерческие горизонты. Хаб нацелен на продвижение качественной материи, продовольственных изделий и техники напрямую от производителей. Расходы по госдолгу США достигли максимума с 1970-х годов. По данным американской аналитической компании, сейчас процентные выплаты Вашингтона достигли 3% от ВВП страны. В реальном выражении эта сумма достигла более триллиона долларов. Эти субсидии выросли на 140 пунктов с 2020 года. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 89 копеек, евро 3,29, за 100 российских дают 3,45 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 3 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 10. В дневные часы термометр покажет до 20 тепла. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ. От Светланы Глагола.
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы...

одинаков приговора пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: ОАО «Белшина» приглашает рабочих следующих специальностей: вулканизаторщиков, машинистов «Каландра», сборщиков покрышек, слесарей-ремонтников, вальцовщиков резиновых смесей, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования и других. Обучение на месте, заработная плата от 2000 до 3500 рублей, полный соцпакет. Телефоны плюс 375 225 41 00 29, плюс 375 29 783 04 85.
1: Нужна новая техника? Тебе к нам! Новый гипермаркет ДНС уже открылся. Здесь представлен широкий ассортимент электроники и бытовой техники. Ждем тебя с 10 до 21 часа в Бобр-Сити по улице Минской, 123/18.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет, инжиниринговые специальности, современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ – твой старт к успешной карьере. Телефон 8 0 222 24 08 88.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Декларацию о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Узбекистаном подписали лидеры двух государств. Документ официально закрепляет высокий уровень двусторонних отношений, которые основаны на принципах равноправия, взаимного уважения, доверия и учета интересов друг друга. На внутреннем рынке Беларуси ситуация с топливом стабильная, прокомментировали в Белнефтехим. Лето – время отпусков, проведения сельхозработ. Из-за этого традиционно возрастает как объем потребления горючего хозяйствами, так и количество реализации на автозаправках. На празднике в Александрии Шкловского района будут работать разные тематические площадки. Широко представлен и Бобруйск. На пресс-площадке «Медиа Купалье» свой потенциал презентует «Зефир-ФМ». Всех зрителей и слушателей 11 июля ждет ретро-дискотека и прямой эфир прямо с места событий. Информагентство «Бобруйск Медиа» стало лучшим в областном конкурсе журналистов. Накануне в Могилеве прошло торжественное награждение. Директору СМИ Марии Бересневич вручили диплом победителя в номинации «Лучший интернет-проект». Конкурс был посвящен освещению деятельности налоговых органов региона за 2025. В Бобруйском районе пенсионерка погибла из-за травмы, полученной при неосторожном обращении со шлифмашинкой. 68-летняя женщина поранила ногу во время распилки досок. Местная жительница скончалась из-за острой кровопотери. С 10 по 12 июля на берегу водохранилища Чигиринка пройдет областной турслет медработников области. Масштабное спортивно-оздоровительное мероприятие соберет сборные команды первичек учреждений здравоохранения региона более 200 человек. В Бобруйске прошло образовательное мероприятие в рамках проекта «Академия заботы» от Белагропромбанка. Встреча была посвящена важнейшей теме когнитивного здоровья. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 10. В дневные часы термометр покажет до 20 тепла. Влажность 76%, атмосферное давление 759 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир-ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9.12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: МАЗ представил на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге новейший троллейбус третьего поколения. Главное преимущество перспективной новинки 2026 года стал увеличенный автономный ход, который позволяет проехать без контактной сети до 30 километров. Пассажирский транспорт разработан совместно с российской компанией и оснащен мощным электродвигателем на 185 киловатт. Современный салон вмещает 32 сиденья, а сам кузов полностью унифицирован с передовыми автобусами и электробусами марки большого класса. Использование отечественных деталей позволило достичь высочайшего уровня импортозамещения.
1: Про машины для людей.
2: Mercedes-Benz наладит производство долгожданного маленького Гелендвагена в Венгрии ради экономии на рабочей силе и энергоресурсах. Официальная премьера новинки на модернизированном заводе может состояться уже 30 июля на мероприятии бренда. Вопреки ранним слухам, компактный внедорожник получит не только чистую электрическую силовую установку, но и экономичные гибридные модификации. Полностью электрическая версия будет оснащена двумя моторами и позволит проезжать на одном заряде батареи более 700 километров. В основу ляжет 1,5-литровый турбомотор.
1: Дай газу!
2: Новый российский автомобильный бренд Tenet Plus раскрыл характеристики своего самого доступного и компактного кроссовера с индексом L4. Новинка длиной 4,5 метра получит передний привод и 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил с роботизированной коробкой. В салоне установят цифровую приборную панель и огромный вертикальный дисплей мультимедиа на 32 дюйма, а кресло обошьют эко-кожей. Кроссовер богато оснастят 6 подушками безопасности, климат-контролем, беспроводной зарядкой, а также комплексом электронных ассистентов и системой торможения. Официальный старт продаж модели Tenet Plus L4 на отечественном рынке намечен на третий квартал текущего 2026 года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: Hello.
2: Hey.
1: Oh, hey.
2: You ready?

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

яркий большой махагон, летнее чудо природы, ты одна на миллион, дама червей из колоды, это наш аттракцион, а дальше пойдут.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, замечательного июльского вечера четверга, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, большой привет любимому мужу Максиму Дмитрию. Очень скучаю, мечтаю тебя обнять. Все, мама тебя отправила, ждем звоночка. Ну а я жду встречи. Всем хорошего и позитивного вечера желает Татьяна. Отдельный ласковый приветик моему мужу Барматову Алексею. Пусть эти пару секунд в эфире станут для тебя маленькой передышкой. И просто помни, я твой самый преданный фанат и твоя самая большая любовь. Жду тебя домой, твоя Якутяночка. В этот прекрасный четверг хочу передать привет братульке Шмажинке, пишет Светлана Дегтярева. Ситуация вышла из ситуации, и ура, я словила приветик. Еще одно ура, я в отпуске, единственный план на завтра – ждать тебя в прямом эфире. Хорошего вечера, береги себя, спасибо тебе и Сережке Близко за приветики. Обняла! Самый согревающий душу привет из дома летит сегодня моему сыну Сереже Близко, пишет Лариса. Дорогой, пусть все задуманные планы обязательно исполнятся. Пусть все сложится так, как ты хочешь. Но непременно, как лучше для тебя, обязательно так и будет. А у меня все хорошо, доехала без происшествий. И всем все передала дословно. И ты лови миллион обнимашек от всех наших. Отдельные приветики от Катюшки, Кирочки и Марка. С нетерпением жду завтрашнюю дегустацию. Фото им уже улетело. Передайте привет любимому братишке Ромашке. Хочу сказать тебе, что ты мне очень дорог. Никакие расстояния нас не разлучат. Все наладится, и ты будешь звездочкой. Люблю тебя, жду встречи и верю в лучшее. Сестра Настя. Передаю свой приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму, пишет Дарья. Родной, все у нас хорошо, все идет по плану. Завтра жду тебя весь день, но лучше с утра. Очень соскучилась, осталось совсем чуть-чуть, и мы увидимся. Люблю тебя, мой хороший. Береги себя, пожалуйста, ты мне очень нужен. Твоя жена Дарья. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Хочу, чтобы ты знал, с тобой дышится по-другому. Ты не просто важный человек, ты тот, кто делает мои дни светлее. С тобой я будто выдыхаю все тяжелое и снова улыбаюсь. Спасибо за то, что ты просто есть. Это все из самого сердца. Только тебе. Люблю тебя, береги себя. Хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Обнимаю и люблю, приветик получила. Передаю самый скучающий приветик любименькому мужу бабочке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Милый, все у нас отлично. Работаю, детки, мама, братишки. Все хорошо, ждем встречи и звоночка потихоньку в сборах. Моя жизнь изменилась, как только в ней появился ты. Я наслаждаюсь каждым днем, потому что знаю, что ты есть у меня. Я очень сильно тебя люблю. Да дрожи, скучаю, обнимаю. Отличного настроения от всех наших. Огромный приветик. Сладеньких снов, твоя любовь. Любимая семья. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зиверафэм», друзья. И у нас потрясающая новость для всех любителей живописи. Замечательное эпическое полотно великого мастера Марка Шагала остается в Минске до октября. Это стало возможно путем переговоров Беларуси и России, и у вас есть возможность прикоснуться к прекрасному. Ну что же, а мы возвращаемся к вашим сообщениям. Передайте, пожалуйста, привет дубовцу Дмитрию. Дядя Дима, привет. У меня все хорошо. Сестру отправила в Гомель. Отдыхаю после работы. Надеюсь, все у тебя хорошо. Обнимаю и жду. Твоя племянница Ксюша. Любящий и нежный приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, рада была услышать до глубины души родной голос. Конверт стоит на месте, будет результат, сообщу. Забрала внученьку из сада, от нее воздушный поцелуй. От всех наших домочадцев огромный привет, обнимашки. Очень люблю и сильно скучаю, крепенько обняла и расцеловала. Твоя любимка. Кто нам еще написал? А вот скучающий приветик Мицкевичу Александру посылает Алена. После приветика я немного приболел, а все остальное нормально. Люблю тебя, целую, обнимаю. Твоя Аленка. Передаю привет Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Завтра буду у родителей. Если думал не звонить, больше не думай. Завтра жду. Меня уволили, да я и сама хотела. Люблю тебя, Макаренко. До завтра. Твоя жена. Спешим передать свой домашний приветик Людвигевичу Александрову. Мы желаем тебе отличного настроения, душевного спокойствия, только позитивных эмоций. Думай о хорошем, и все у нас получится. Крепко обнимаем, от Лины Трофимчик, большущий приветик. Твои родные. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, я у бабули, от нее тебе приветик. Любит, скучает и ждет. У нее, как обычно, казино открыто. Безумно сильно люблю и невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, спасибо за то, что ты у меня есть. Сладеньких снов, душа моя. Приветик от Кристины любимому Сергею Матушеву. Роднуля получила приветик, спасибо. Люблю тебя, надеюсь, все хорошо. Живу надеждой, что скоро увидимся, а ты за это время не скучай. Не переживай, у нас все хорошо. Главное, береги себя. А я люблю тебя очень-очень, мой единственный. Удачи на завтрашний день и сладких снов. Твоя Кристина. Самый теплый и согревающий душу приветик летит милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый приветик от тебя прилетел, ждем воскресенья. Малину с дочей собрали, старшенький с младшим собирают новую мебель. В доме переворот, музыка на весь дом, дети танцуют, эмоции через край. Люблю, целую, обнимаю всей душой скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Огромный любящий приветик Щемареву Диме. Очень люблю тебя и безумно скучаю. Приветик вчера получила. От детей большой привет, обнимашки, сердечко. От меня миллион поцелуйчиков. Улыбнись и не скучай. С любовью, жена. Самый любящий приветик братику и сыночку Шикула Димику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, коротаем дождливые деньки с Тасюлей. С утра сбегали чуть-чуть по врачам для медкомиссии в садик, потом на площадке поиграли, потом замерзли и прибежали домой. Тасюша мне сегодня помогала готовить пиццу, такая умничка маленькая. На днях Тимушка звонил, поболтать ненадолго. Сказал, позвонил быстренько узнать, как наши дела. Уже взрослый совсем паренек. Димик, хорошего вечера, мы любим тебя, крепко обнимаем. Оставайтесь с нами, друзья. Июльский шалом на самом сладком.
0: Включайся.

0: Заряжаем тебя позитивом, отличным настроением вместе с программой «Шалом». И, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям. Передаю согревающий солнечный привет Лёшке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Пусть на душе будет светло и радостно, сердце улыбается, а тело излучает здоровье. Обнимаю словами, целую мыслями и скучаю. Мысленно рядом. Самое родное сладкое радио «Зефир». Передайте солнечный привет Аристарху Крюковскому от родных и друзей, пишет Наталья. Машенька вчера получила твое поздравление. Мы любим тебя и ждем. Обнимаем сердцами. Привет летит нашему любимому Кириллу Петровскому, пишет Юлия Филимончик. Малыш, у меня сейчас кризис, как только приду в себя, напишу. Малышки на отдыхе сегодня заказала им тортики, рады, довольны. А это главное, кексик, люблю тебя до луны и обратно. Добрый вечер, мой дорогой любимый сынок Яневич Роман, пишет Наталья. У нас все хорошо, правда, дожди все портят. Сидим дома, скучаем. Якутия Мирный передает тебе большой привет. У них наступило настоящее лето, солнце и тепло. Сынок, береги себя, мы все тебя очень любим и ждем. Мама! Теплый привет от твоей Алины, любимому Хайдару. Безумно люблю, мой родной, каждую минуту скучаю. Пусть этот вечерний ветер принесет тебе мою нежность, ты мое вдохновение, защита, моя вселенная. Береги себя, крепко обнимаю и целую в мыслях. Хорошего настроения и доброго вечера. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. У нас все хорошо, закончила работу и думаю, ты знаешь, что я буду по традиции делать. Хорошего вечера, светлых мыслей, мы всегда рядом. Держись, крепись, прорвемся. Любящий и скучающий приветик любимому единственному мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Приветик получила, рада, что все хорошо, главное не грусти, знай, я всегда рядом, даже если далеко. А я скачала ваше радио и вместе с тобой слушаю теперь приветики. Люблю бесконечно, скучаю, целую нежно. Твоя жена Любимка. Любящий приветик летит дорогому мужу Сергею Карповичу, пишет Нина. Зайка, все у нас хорошо. Сегодня уже провели Ленских домой. Очень сильно скучаем, еще совсем чуть-чуть, и мы увидимся, сладкий мой. Тысячу раз целую и обнимаю. Береги себя, а я пока буду оберегать наших детей. Пока ты не рядом, твоя Карповичиха. Так, кто нам еще? А вот, всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Спешим передать любящий домашний согревающий приветик родному любимому сыночку Александру. Лови также миллион поцелуйчиков от дамки. Хорошего, уютного вечера, сыночек. Добрых, позитивных мыслей, душевного спокойствия. Береги себя, очень сильно любим и ждем. Все будет хорошо. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Домашний приветик к любимому мужу Саше посылает Марина Дриневская. У нас все хорошо, мы уже дома готовим ужин. Экзамен сдал сегодня на 5. Завтра поедем в деревню на выходные. Я тебя крепко обнимаю, очень сильно скучаю, люблю, целую. Твоя жена. Передаю свой любящий, очень скучающий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась очень радовала увидеть и пообщаться. Люблю тебя. Отправляю обнимашки сквозь расстояние, чтобы ты почувствовал, как я скучаю, как берегу тебя в мыслях и как сильно люблю. Безумно скучаю. Береги себя, ты очень нужен мне. Твоя Мася. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

шансера в минулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

0: всем зачем-то, так как и я.
1: Шалом. И вновь замечательного, теплого, уютного июльского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю трепетный привет моему мужу Дукорскому Александру, пишет Оксана. Дома все без изменений, машину во вторник отдала в детейлинг. Готова будет завтра, очень скучаю и люблю. Обнимаю и целую, до завтра. Твоя жена. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок, мы сейчас на море. У нас все хорошо, дочь наша каждую волну ловит. Юля, Изабелла и Даниэля передают тебе привет. Мы все тебя обнимаем и любим, твои девочки. Ну а мы тем временем отправляемся в Инстаграм четверга, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот нежно любящий привет любимому мужу Лавруковичу Константину. Костя, что за шутки? Твой Светик. Привет, наш любимый Максимус. Добрались в 12. Встречу по авто провели, наполовину закрыли вопрос, теперь на посту. Твой сигнал приняла. Люблю и скучаю безумно. Береги себя. Передаю теплый приветик и крепкие обнимашки своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Я счастлива быть твоей половинкой и твоей женой. Нам осталось совсем немного подождать, и снова будем вместе. Береги себя, мой любимый. Твоя Анютик. Привет летит моему сыночку Аристарху. Чудеса случаются. Главное, верь в них. Мирного, теплого вечера и положительных эмоций. С любовью, твоя мама. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста. Твоя любящая семья. Приветик любимому и папочке Кариму. Ура, наконец-то дождалась. Приветик, милый, не испытывал судьбу за такие громадные промежутки. А про цифры потом напишу. Сегодня погода нас чуть порадовала. Провели на улице. Завтра у Яси первый экзамен. Держим крестики, родной. Безумно люблю и скучаю. От всех приветик. Обнимаю до хрустяшек. Твоя богиня. А вот привет мужу Александру Мильто. Мы добрались до Ганновера. Все хорошо, завтра ждем как можно раньше. Постарайся в 10.11. Обнимаем крепко Маша и Александра. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Помнишь нашу первую встречу? Тогда мы были просто незнакомыми людьми. Мы не знали, что ждет нас впереди. А сегодня ты моя первая мысль утром. Моя улыбка среди дня и самый дорогой человек в моей жизни. Люблю безгранично. Твое солнышко. А вот привет Игорю Батяну. Любим, ждем и обнимаем. Твоя семья. Передаем приветик Дмитрию Жаркову. У нас все супер, Андрейка, до 14-го на больничном. Скоро бабуля приедет. Очень любим. Твоя семья. Передаю приветик Барматову Алексею. Хорошего настроения. Очень люблю и скучаю. Твоя Дашулька. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZIFFERFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: 19.42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик Барматову Алексею. Хорошего настроения тебе. Очень люблю и скучаю. Твоя Дашулька. А вот горячий привет роднулику Алексею Барматову. Безумно скучаю и желаю тебе хорошего настроения. Надеюсь, ты нас сегодня слушаешь. Любим твои роднули и Слонима. Дорогой папа Сережа, от всего сердца передают тебе свой привет Ксения Александр. Пусть каждый твой день будет согрет нашей любовью, а все заботы уходят на второй план. Мы гордимся тобой и бесконечно благодарны за все. Солнечный приветик папе Лопунову Александру. Спасибо за поздравления. Передаем заряд для улыбок и хорошее настроение. Обнимаем, твои родные. Ну и возвращаемся в нашу группу ВКонтакте. Друзья, там за время музыкальной паузы еще один приветик прилетел. Да, вот привет любимому брату из Гомеля, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, отдыхаю после работы, скучаю без Марины и Артема. Слава передавал тебе привет. Встретиться с другом пока не получается. Крепко обнимаю. Хорошего вечера. Пусть. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным теплым июльским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Ханну и ее трек «Лучшая жизнь». Далее Катерина Красильникова с треком «Дочка». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM.

0: Шалом.
1: Это программа «Шалом, друзья», и вот за время музыкальной паузы еще несколько приветиков от вас. Вот приветик от святой женщины Барматова Алексею. Ты поднял мне настроение, художества твои получила, люблю тебя. Передаю гордый приветик Алексею Барматову от Катюши. Пока мы по вам скучаем, в нашей деревне все спокойно. Я нашла работу, дела потихонечку движутся. Обнимаю вас крепенько и желаю сегодня хороших мыслей. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

свете в самолете дела пустые подождут. Лечу тебе, душа, на взлете.

0: Вечерний зефир.
1: До тебя я слушал музыку, а не свое сердце. Сладость на губах, а после строчки из песен. Я не виноват, я знаю, все было честно. Выбор за тобой, остаться рядом. Не

Он уходит навечно, в ее глазах слезы. Хочет обнять его крепче, ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул,

0: музыки. Zephyr FM.
1: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе. Говорят.

0: сладкая штучка.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

А если честно,

0: Сделано в Беларуси.
1: Каждый крок рубить меня мацней, а позднее сомнение.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.